Рираскалаанге тебаамиҳун алукон кураше экалаангеи тебаамиҳун наи тебаамиҳунге курин улуну миҳун хеддеви раскалаанге алукон курамви тебаамиҳун тақва веруматтате